0: Оттеряйся его. Оттеряйся его. Оттеряйся его.
1: Шлёва лава, мы тешим.